0: In Ening, music is woven into everyday life. For Alexander, music is life itself. Alexander Sergeyevich Zazulin was born in 1958 and has spent most of his life here on Lusing Street.
1: Аша, как красиво!
2: Сережа, привет!
1: Какая красивая музыка! А что это вы играли?
2: Это, собственно, мое произведение.
1: Вы написали?
2: Музыка про этот квартал.
1: Красивый квартал, красивая музыка.
2: Здесь это моя мастерская и коллекция гармошек. И я здесь живу. Хотите посмотреть?
1: Очень.
2: Пожалуйста, милости просим. Давайте.
1: Спасибо.
0: He first saw Bayan, a kind of an accordion, in the hands of his father, who kept a Bayan repair shop. Young Alexander fell in love with the instrument the moment he held it in his own hands, and he couldn't let go ever since. Over the past 50 years, he has collected over 800 instruments from more than 20 countries. It all began here, in his home. Alexander would use all of his spare change to buy musical instruments wherever he could find them. Over time, the house became too small for the ever-growing collection.
2: Ocean Cable, мою чай, мою вице. Це же лічали дійчин, чим бушу функцій. Ось і фер. Там я дюсю богоушін, там що. Не ми то думші, то шо функцій. Функцій бінчан я мою, це дінче я мою, сату мою. І от помів там, а ми кота, кейхуй. Шо там шо чве, вам че лі юй гержин, я лі шанда. Тада винхуа хнші хвам, че га, юе чі думші шуди, ми ми то. Оця гі там бангаман дуйди на кей бога. Юсі на га люшін дзе, на ва та бога. І вон
0: At the Alexandria Accordion Collection Gallery, the Bayan is not silent history. Here, the instruments come alive.
1: Okay, 你好.
2: 他们我的老朋友，你们听一听，他们的老师们。All
1: right.
3: 那我们来一首这个《吉尔瓦·斯甘诺什卡》。
1: Okay.